0: Merci beaucoup.
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маленький.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Характер нордически выдержанный. Центр Юстасу.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
2: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
2: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
2: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: до 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
5: В ленту!
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
4: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
3: или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
4: Плюс 7-812-326-29-29.
0: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект

0: импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

0: Дорожное радио.
1: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: ковырин траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мой день тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лагденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Посетить весною надо всем долину водопадов.
5: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
4: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
5: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
4: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
5: Козы и лисы.
4: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
5: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
4: Трасса стартовала. 196-й километр.
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: За морями мы бывали, но такого не видали.
4: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
7: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
4: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
7: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
4: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
7: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
4: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерско-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
7: «Акуловка».
8: Нас и здесь неплохо кормят.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
9: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
10: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
11: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
12: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
13: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. «Сагаз Мед». Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
14: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
4: Россия.
5: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
4: Мир.
5: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
4: Транспорт.
5: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу Михайловская спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База Михайловская. Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База Михайловская. 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
10: Я живу в море.
11: И я.
12: И я.
11: И я тоже.
12: И я.
13: И мы.
10: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
14: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
16: Это

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на Шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
2: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая, добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
3: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику за стеклом. У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика за стеклом. Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. «Оптика за стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
7: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
7: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размерчик.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Реклама.
9: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Ростро Велокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
0: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: США приостанавливают операцию «Свобода». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбой Пакистана и других стран, военными успехами в ходе кампании против Ирана, а также прогрессом в достижении соглашения с Тегераном.
3: Россия.
4: В Минтранс направлено обращение по ужесточению ответственности для авиаперевозчиков за овербукинг. В настоящее время отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто оборачиваются штрафами для юридических лиц до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Инициаторы обращения предлагают удвоить штрафы и исходить из расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке. Напомню, овербукинг подразумевает продажу авиакомпании билетов больше, чем мест в самолете. В итоге кто-то из пассажиров остается не у дел. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассчитал возможную пенсию блогеров. По словам эксперта, максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит без малого 44 тысячи рублей. У некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. При этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или индивидуального предпринимателя, добавил Сафонов.
3: Транспорт.
4: В России начали тестировать внедорожник «Джак GS9». Он будет продаваться в том числе под российской маркой «Solers». А выпуском GS9 и пикапа Т9, на основе которой тот сделан, займется Ульяновский автозавод. Ради этих проектов он сейчас проводит серьезную модернизацию. Об этом пишет портал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8904-645-1608.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая, 1. ТК Северопарковый.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних. Или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная, 10А, рядом с Приозерским шоссе.
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная, 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
8: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
7: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
9: Вы приехали.
10: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
11: За морями мы бывали, но такого не видали.
12: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
11: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
12: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
11: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
12: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
11: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
12: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
11: Акуловка.
13: Нас и здесь неплохо кормят.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Пап, а как правильно? Форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии. Вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
3: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
4: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
5: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
4: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
5: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
4: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
6: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
7: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
6: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
7: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
6: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
7: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
6: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
7: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
6: Мебельный центр «Калина».
7: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
8: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
9: Чего надо?
8: Стоял себе задом, так я мой день этим фасадом.
10: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
11: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший. Свежесть не

0: рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20, в булочную, да отведай-ка хлебушка нашего, Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196 километр.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81.
5: Реклама.
6: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
7: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
8: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
9: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
10: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
11: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
12: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Peugeot. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Peugeot, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Ну, как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
6: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
7: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
6: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
8: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
10: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
11: Это камень.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Эта история

0: нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Дорожное радио представляет.
6: Яркое приключение для всей семьи.
7: Я покажу тебе мир.
8: Обалдеть!
6: Большое кино про большие машины.
9: Грузовики, за работу!
6: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
5: Дорожное радио.

0: этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко.
1: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
2: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов по пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121, 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: За морями мы бывали, но такого не видали.
6: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
5: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
6: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
5: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, Бога ради.
6: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
5: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
6: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
5: Акуловка.
6: Нас и здесь неплохо кормят.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размерчик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ДК Северопарковый.
7: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
8: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожный.

Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?

0: для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Вибрацил, сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Дорожное радио представляет.
4: Большое кино про большие машины.
5: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
6: Дожму я.
5: На газ или на тормоз?
4: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
3: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мама и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
4: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
3: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
4: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
3: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
4: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
3: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
4: Заказ пирогов по телефону 3546.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
6: Маловато будет!
5: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
6: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
5: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
6: Вот это мой размертик.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
5: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах. Окна лампы.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу,

0: Реклама.
1: Посетить весною надо всем долину водопадов.
2: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
1: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
2: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
1: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
2: Козы и лисы.
1: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
2: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
1: Трасса стартовала. 196-й километр.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
1: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: Акуловка.
13: Нас и здесь неплохо кормят.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: комплекс «Звезда». Самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году. А сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку — до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах — свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» — это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением. Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 55 18 и 8 813 799 02 34.
3: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Реклама.
2: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
3: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
4: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
5: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
4: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
5: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
4: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
6: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8-904-645-1608.
7: Посетить весною надо всем долину водопадов.
8: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
7: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
8: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
7: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
8: Козы и лисы.
7: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
8: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
7: Трасса стартовала. 196 километр.
9: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
10: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
9: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
11: Вы приехали.
12: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Я живу в море.
5: И я.
6: И я.
5: И я тоже.
6: И я.
7: И мы.
4: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
8: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Окна лайф.

0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатление поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности нам по пути получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль. Да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
6: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
6: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размертик.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Velox можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагдын-Похья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
3: Маловато будет!
2: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
3: Вот это мой размертик.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8 931 228 75 65.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
3: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, к ему обеденья тем фасадом.
2: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
5: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ДК Северопарковый.
2: История Великой войны и Великой Победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
8: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
9: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
10: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
11: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный, и значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городской суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных выходных.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Люди добрые, испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рочестной на Ленина 20 в булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
7: Телефон для заказа торта. Пирогов 354-64. 354-64.
8: Посетить весною надо всем долину водопадов.
9: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
8: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
9: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
8: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
9: Козы и лисы.
8: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
9: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
8: Трасса стартовала. 196-й километр.
10: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
11: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
14: Маловато будет!
13: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
14: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
13: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
14: Вот это мой размертик.
13: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные. Каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Дорожное радио представляет.
11: Большое кино про большие машины.
12: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
13: Да жму я!
12: На газ или на тормоз?
11: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
14: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением.
3: Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 5518 и 8 813 799 02 34.
4: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». В стиле красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
8: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8-904-645-1608.
9: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
10: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
9: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
11: Вы приехали.
12: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
13: Реклама.
14: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Сменить мобильного оператора в другом регионе станет проще. С 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой субъект страны. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новом регионе обходятся дороже. Обновленные правила позволят сменить тариф на местный при смене не только региона, но и оператора.
4: Россия.
5: Межгосударственный авиакомитет расследует падение легкомоторного самолета в Омской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления на транспорте. Самолет потерпел крушение у посадочной площадки Ковачева, находившиеся на борту пилот и наблюдатель погибли. По предварительным данным Росавиации, в ходе полета у самолета открылся капот двигателя. Пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета, затем связь с бортом была потеряна. Легкомоторное воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в регионе. В России началась акция «Огонь памяти». Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71-м регионе. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь везут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Отмечу, что акция «Огонь памяти» проходит в 10-й раз. США вернули Индии свыше 600 древних артефактов, похищенных и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость возвращенных ценностей превысила 13 миллионов долларов. В числе артефактов редкие бронзовые и песчаниковые статуи. Их изъяли в ходе расследования деятельности международных сетей контрабандистов. Те создавали поддельные истории происхождения предметов, используя подставных лиц и фиктивные документы. В Генконсульстве Индии в Нью-Йорке отметили, что эта реституция – часть глобальной тенденции по возвращению похищенных культурных ценностей странам происхождения.
4: Транспорт.
5: Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с единой системой и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196-й километр.
5: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
6: А я чего?
5: Пельмешек бы домашних или пирожков.
6: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
5: Какой теремок?
6: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
3: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
2: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
3: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
3: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
3: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размертик.
3: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Дорожное радио.

0: пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
1: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так ем обеденье тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааласка.ру.
6: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
7: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
6: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
7: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
6: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
7: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
6: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
7: Заказ пирогов по телефону 3546. 4.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: Акуловка.
14: Нас и здесь неплохо кормят.
15: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
16: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
17: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
18: «Ростровелокс». Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
19: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
18: Плюс 7-812-326-29-29.
20: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило Испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Hondius вызвал вирус Андес. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
3: Транспорт.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76. Это как?

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные

0: сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Синее море, только море.
0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Лидер часа. Реклама.
3: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
4: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
3: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
4: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
3: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
4: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
3: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
4: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
3: Мебельный центр «Калина».
4: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
5: Посетить весною надо всем долину водопадов.
6: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
5: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
6: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
5: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
6: Козы и лисы.
5: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
6: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
5: Трасса стартовала. 196-й километр.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мобильнее, тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с плерами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру». История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
6: Маловато будет!
5: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
6: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
5: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
6: Вот это мой размертик.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
7: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
8: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
9: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз-Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо? Стоял себе задом, так я могу идти не тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
7: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
8: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
9: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
10: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
11: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
10: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
12: Вы приехали.
13: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
14: За морями мы бывали, но такого не видали.
15: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
14: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
15: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
14: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
15: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
14: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
15: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
14: Акуловка.
16: Нас и здесь неплохо кормят.
17: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Я живу у моря.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
3: И я.
4: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
5: Застройщик ООО «Дюрговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Дорожное радио.

0: специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский». Якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
13: «В ленте».
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
17: А давай, только шашлык еще возьмем.
16: А где самый вкусный?
17: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
18: Чижик!
1: Подробности на сайте Чижик.

0: Club.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
1: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший. Свежесть необычайная. Да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
3: Телефон для заказа. Заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
6: Посетить весною надо всем долину водопадов.
7: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
6: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
7: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
6: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
7: Козы и лисы.
6: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель Лумивара.
7: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
6: Трасса стартовала. 196-й километр.
8: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
9: Маловато будет!
8: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
9: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
8: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
9: Вот это мой размертик.
8: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81.
10: Реклама.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии у России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
4: Транспорт.
5: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
4: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
5: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Дорожное радио.

0: Авторадио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь

0: нравится. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов по пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121, 3 километра от поворота на станцию Нива.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе. Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размертик!
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо?
4: Стоял себе задом, к ему обидение тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
5: Человеку без воды и ни суды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
6: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
7: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
6: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
8: Вы приехали.
9: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
10: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
2: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
3: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
2: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
3: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
2: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
3: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
2: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
3: Заказ пирогов по телефону 3546. 4.
4: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
5: А я чего?
4: Пельмешек бы домашних или пирожков.
5: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
4: Какой теремок?
5: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
6: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
7: За морями мы бывали, но такого не видали.
8: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
7: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
8: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
7: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
8: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
7: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
8: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
7: Акуловка.
9: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
10: Реклама.

Поднимается солнце все выше и выше, и одежда моя от росы промокла. Будет вечер с друзьями сегодня длинный, мать-старушка расчешет седые прятки. Я вернулся к тебе, городок старинный, я вернулся домой, значит, все в порядке.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%.

0: 2%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: Яркое приключение для всей семьи.
3: Я покажу тебе мир.
4: Обалдеть!
2: Большое кино про большие машины.
5: Грузовики, за работу!
2: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.
6: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялась первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Ну, как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Кривенко.

0: Реклама.
1: Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
1: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт garafilina.ru.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска новой модели авто.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо? Стоял себе задом, так ем обедение тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
7: Посетить весною надо всем долину водопадов.
8: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
7: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
8: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
7: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
8: Козы и лисы.
7: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
8: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
7: Трасса стартовала. 196 километр.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.

0: спасибо
1: за все, что не сбылось, за все, что со мной не случится, за тех, с кем теперь по жизни врозь.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягай и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: «Акуловка».
2: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, к ему обидение тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
7: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM. Вместе.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно? Форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ДК Северопарковый.
7: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: интерес.
1: Реклама.
2: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив кирхи.
3: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
4: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
3: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
4: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
3: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
4: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
3: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
4: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
3: Мебельный центр «Калина».
4: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
5: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лагденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8-904-645-1608.
8: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
9: А я чего?
8: Пельмешек бы домашних или пирожков.
9: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
8: Какой теремок?
9: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
10: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
11: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
12: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
11: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
13: Вы приехали.
14: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
3: Норвежский парк «Орех».
4: Маршрут построен.
3: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
4: Там 12 веревочных трасс. Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
3: Посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
5: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
6: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая, добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
7: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
8: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
9: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. «Оптика за стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

самы. Кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
7: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
8: Чего надо?
9: Стоял себе задом, к ему обидение тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
10: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
1: Стоял себе задом, так ем обеденье тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Посетить весною надо всем долину водопадов.
5: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
4: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
5: Настоящая кузница и музей Древней Карелии.
4: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски,
5: козы и лисы,
4: карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
5: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
4: Трасса стартовала. 196 километр.
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: зелень траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и о

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Хочешь отдых от души? На базу Михайловская спеши.
3: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
2: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
3: База Михайловская. Коттеджи от 2 до 30 человек.
2: Банкетный зал для любого мероприятия.
3: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
2: База Михайловская. 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
2: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Пежо. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Пежо, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему: да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ДК Северопарковый.
7: Эх, заходи, народ! Хлебная лавка в гости зовет!
8: У нас домашняя еда с пылу с жару всегда!
7: Блинчики да пирожки! Оближешь пальчики!
8: Позавтракать да пообедать! Свежего кофейку отведать!
7: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода! Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги!
8: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ!
7: Хлебная лавка на Ленина 20! Заглядение и объедение!
8: Заказ пирогов по телефону 354-6-4.
9: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил